0: полицейские солдаты?
1: Да, чё знаешь, что они пережили.
0: Значит, так выглядит война. Да хранит их Бог.
1: Хранит нас Бог.
2: 队长，这还要干啥呀？都审查大半天了，这下士丑事咋这么吓人呢？
3: 我想起来这景儿在哪儿见过了。啊，地主家杀猪就这么着。啊，
2: 那我也知道，退出马嘛。
4: 先进去两个人。
2: 你们都见过是吧？那你们俩先进去吧。
3: 走。

0: Несколько сотен километров, а с юго-восточной стороны этого хребета находится поселок Тяньанчжэн.
1: Знаете ли вы, что они там строят?
0: Чунгсяо, ты вон не ждал, что на этом месте что? Мы...
2: 好像有的时候铺路，有的时候就架桥，有的时候还盖那个什么营房啊啥的。我们那劳工营啊，有个100多号人，但听说啊，就像我们那样的得有十几到20个。但他们干啥，我们就不知道。但是我们天天干活的时候，就能听见他们在山里边炸山，声特别大，咣咣，就每天都炸山。
3: 多了翻译不来。
0: Он говорит, что там строили склады, казармы, дороги, мосты. Они что, на день лучше хоши, что мы лежим?
2: Холдурен.
0: Говорит, что там было 100 человек примерно, и таких казарм было где-то 10 или 2. Но что они там строили, он тоже не знает, но знает, что там постоянно взрывали горы.
2: 炸山，把人身上小鬼子把人身上绑上炸药，拿枪顶着，让往山洞里头进，进去之后，嘣，就把人给崩了。
0: Говорит, что бомбы вставляли на крыс, и они... Лаушу чью
2: чашу. 不是,人身上绑上炸弹进去炸山. 但是为啥炸山?他们为啥要炸那个山? 不知道.
0: Говорит, что на крысу одевали какое-то устройство, которое загорало, и потом устанавливали бомбы на людей, и люди взрывали горы. Не знает, в чем дело. Есть еще какие-то вопросы?
4: 他说这边好了，他都知道了，可以了，可以先回去了。
5: 可以了。
2: 啊？
5: 你先回去吧。
4: 听明白了吗？
2: 听明白了。
4: 行了。
2: 来。是。

0: Ой-ой-ой!
1: Володя, Иван твой солдат?
2: Иван?
1: Да, Иван. Это который, солдат, который убежал из лагеря возле японского вооружения. Штаб тщательно изучил информацию, о котором он доложил, и о котором не было нам известно раньше. В ближайшее время мы хотим направить разведгруппу в тот район, о котором он упомянул. Большая Лысая гора.
2: Значит, ты хочешь отправить Ивана? Я могу устроить ему спецподготовку.
1: Нет, не Ивана. Мы найдем других солдат, чтобы проверить информацию, которую он нам доложил.
2: Тогда бери осла. Осел не подведет.
1: Хорошо. Thank you.

0: 肉咱也有肉罐头吃。
1: 那是军官特供，跟我没关系，别瞎琢磨了。
2: 啊，小子同志，
1: 到。
2: 格里高利上文请你去他办公室。
1: 是。
3: Владислав,
4: товарищ осел, вы провели себя хорошо на тренировке, и начальство решило вас отправить с другими китайскими бойцами на спецзадание за границу.
2: Осел, 同志，由于你在训练中表现得非常优异，上级决定派你和其他的几位中国战士组成特遣小组，过境执行特殊任务。
4: Ваши товарищи уже прибыли. Давайте пройдем в конференц-зал для проведения полной обстановки. Но имейте в виду, что все спецзадание должно быть конфиденциально.
2: 其他的队友们都已经到了，现在带你去会议室，有专门的同志向你布置细节，但是你一定要记住，关于这个任务的具体情况，你一定要报名。
1: 是。报告上尉。
5: 是的。
1: 我有请求，我想要一罐肉罐头。
2: 去康熙路回去的。
4: 还在说，我去康熙路。
1: 谢上尉。
6: 二弟子，完成任务以后，能不能拐个弯去看一趟你爹？
5: 叔，我也这么想的。大哥的事儿，得让爹知道。嗯。叔。
6: 嗯。
5: 老三，交给你了。
6: 放心吧，滚！
1: 啊！
7: 哎，干啥呀？

0: 你咋了，排长？
1: 不知咋了，我脑壳子里老转悠一个人。谁呀？玩啥鸟？
2: внимание! Входим в турбулентность!
3: Эй!
1: Не стесняйся!
3: Я
2: не стесняюсь!
3: Я
2: не стесняюсь!

0: Ну что, ребят, приехали?
1: Держи.
0: Сою Ранчуи! Сейчас высота 1000 метров. Тело в ядре. Ледой. Румбе.